0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии Сополитом и у микрофона Андрей Некрасов.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В Филадельфии будет дождливо на этой неделе, кроме двух дней прямо в середине недели. При этом столбцы будут показывать ниже 70 градусов по Фаренгейту. Это будут 60-е по ночам, будет где-то в районе 53-57, а иногда даже ниже 50. А в Портленд метро или в районе Большого Сиэтла тоже будут в основном 60-е градусы. И тоже, как и в Филадельфии, возможно, что в середине недели в Портленде и в районе Большого Сиэтла будет дождливо, особенно в пятницу. Но я думаю, что никакие дожди нам не испортят праздник Суккот, который в этом году начинается в пятницу 25 сентября.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW в Филадельфии, в штате Пенсильвания. Вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, президент Дональд Трамп, напомню, вечером 18 сентября подписал принятый ранее Конгрессом закон об ужесточении санкций против России. Он назван, напомню, именем одного из соавторов недавно скончавшегося сенатора Линдси Грэма. Как говорится в сообщении Белого дома, документ подтверждает и расширяет санкции, пошлины и ограничения в отношении России, а также продлевает действие соответствующих санкций против Ирана. Подписание документа означает его вступление в силу немедленно.
2: Мы сегодня приняли закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Он усиливает экономические санкции против России, чтобы оказать максимальное давление на военную машину Владимира Путина. Это дает президенту реальные инструменты для того, чтобы задушить Россию экономически. Сейчас Украина выигрывает эту войну. Я считаю, что при поддержке этих новых санкций и пошлин у них есть возможность положить конец этой войне еще до наступления зимы. Послание Владимиру Путину. Мы знаем, что вы из себя представляете. Ваша экономика разваливается. Мы задушим вашу военную машину. Теперь, что делает этот закон, почему он настолько важный? Закон предусматривает до 500% пошлин на все товары, которые импортируются в США непосредственно из России. Вторичные санкции – до 100% пошлин на товары из стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ. В первую очередь эта мера затронет Китай и Индию. До 100% пошлин на товары из 5 стран, которые больше всего помогают России обходить нефтяные санкции. Список таких стран будет пересматриваться каждые 180 дней. Новые санкции против российских банков, чиновников, олигархов и предприятий, связанных с оборонной энергетической промышленностью России. Отдельные санкции против иностранных компаний и финансовых организаций, которые помогают российскому ВПК обходить уже существующие ограничения. Удар по российскому теневому флоту, танкерам, которые перевозят российскую нефть в обход российских санкций, а также структурам, которые обеспечивают их работу. Ограничения на американские инвестиции в Россию и российскую энергетику, а также дополнительные ограничения на российский государственный долг. Главное отличие этого закона от предыдущих санкций – давление теперь направлено не просто непосредственно на Россию. США получают мощный инструмент давления на третьи страны. Хотите продолжать покупать российские нефть и газ? Пожалуйста, рискуйте получить огромные пошлины на свой экспорт в США. При этом важная деталь. Закон дает президенту Трампу довольно широкие полномочия решать, каким именно образом применять эти пошлины и какие исключения из них можно сделать. Теперь давайте посмотрим, что про этот закон говорили вчера в американской медиасфере. У нас сегодня очень напряженный вечер в Палате представителей, где законопроект, инициированный покойным Линдси Грэмом и предусматривающий введение жестких санкций против России, проходит серьезные испытания, прежде чем законодатели уедут на каникулы из города до окончания промежуточных выборов. Спустя минуту к нам присоединится бывший вице-президент Майк Пенс, но сначала слово корреспонденту по вопросам Конгресса Биллу Манучину. Привет, Билл. Аиша, добрый день. Да, мы ожидаем, что окончательное голосование по этому законопроекту о санкциях против России состоится сегодня. Он уже был принят Сенатом подавляющим большинством голосов при поддержке обеих партий, но сегодня в Палате представителей его ждет, возможно, немного более тернистый путь. Очевидно, что этот законопроект был одним из главных приоритетов покойного сенатора Линдси Грэма перед его кончиной. Закон предусматривает введение пошлин в размере до 100% на импорт энергоресурсов из России для любых стран, что привлечет огромное внимание как к Индии, так и к Китаю. Законопроект уже принят Сенатом 86 голосами против 11, а сегодня днем его обсуждают на пленарном заседании Палаты представителей. Большинство республиканцев поддерживают этот законопроект. Китай не является сторонним наблюдателем в российской войне против Украины. Он помогает поддерживать механизм, который позволяет этой российской агрессивной войне продолжаться. Некоторые демократы выступают против этого законопроекта, поскольку, по их словам, он предоставит президенту Трампу широкие полномочия в области введения пошлин. Вот почему я вынужден выступить против этого закона. Во-первых, этот закон не был написан Линдси Грэмом. Он его написал Дональд Трамп, и адвокаты Дональда Трампа его написали. Но мы знаем, что это сделали его адвокаты, потому что он сам не умеет писать вообще. Но именно это они написали. Они написали этот законопроект. Это они сделали. Вчера вечером законопроект прошел ключевое процедурное голосование. Это произошло после того, как два умеренных демократа, конгрессмен Джаред Голдман и конгрессмен Мари Глюсон Кэмп Перес, оба перешли на сторону республиканцев, чтобы преодолеть это процедурное препятствие. Однако некоторые республиканцы не поддерживают этот законопроект. За этот законопроект придется платить американским семьям через цены на продукты, автомобили, древесину и многое другое. И я должен сказать, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что после сегодняшнего голосования Палата представителей покинет Вашингтон на каникулы. Они уйдут в 7-недельный перерыв и не вернутся сюда, в Вашингтон, до окончания ноябрьских промежуточных выборов. Передаю слово вам. Да, им нужно будет это сделать сегодня. А мы с вами переходим к нашему бывшему вице-президенту Майку Пенсу, который находится здесь со мной в Вашингтоне. Я рада вас видеть. Спасибо. Очевидно, что будут некоторые республиканцы, а может быть и некоторые, точнее, некоторые демократы, которые не проголосуют за этот законопроект из-за полномочий президента в области пошлин, которые в него включены. Но как вы думаете, он будет принят сегодня вечером? Ну, я очень надеюсь, что да. 4,5 года назад Владимир Путин начал жестокое и несправедливое, неспровоцированное вторжение в Украину, которое унесло сотни тысяч жизней. И я думаю, что у нас есть возможность не только воплотить в жизнь видение моего хорошего друга Линдси Грэма, нанести сокрушительный удар финансовыми санкциями по военной машине Путина. Но я считаю, что в этот критический момент конфликта у нас есть шанс действительно начать переламывать ход этой войны и двигаться к справедливому и мирному урегулированию. Я верю, что покойный сенатор Линдси Грэм считал, что это может помочь положить конец этой войне, довести ее до окончательного завершения. Этот законопроект поступит на стол президенту. Если он его подпишет, то сможет использовать его по своему усмотрению. Как вы думаете, ему следует применить его практически немедленно? Ну, я надеюсь, что когда мы получим убедительное большинство голосов в Палате представителей, документ поступит на стол президента. Он его подпишет, и это станет громким сигналом для Владимира Путина и России, а также, что не менее важно, для тех стран, которые поддерживают российскую военную машину. Вы знаете, я был в Украине всего несколько недель назад. Я прогуливался по той площади, где выставлены фотографии всех вот этих солдат, погибших от этой 4,5-летней войны. Я стоял среди обломков российских танков. Героизм народа Украины просто поразителен. Они фактически переосмыслили ведение войны с помощью новых технологий беспилотников, которые позволяют вести боевые действия прямо в сердце России. Но готовность таких стран, как Китай и Индия, продолжать закупать российские энергоресурсы и подпитывать ими российскую военную машину, Линдси Грэм понимал, что это способно поддерживать эту войну и продлевать ее на месяцы и годы вперед. Линдси был прав в этом вопросе. Я думаю, президент еще до кончины Линдси выразил поддержку этому законопроекту, и меня это обнадеживает. Вы абсолютно правы. Речь идет о введении санкций со стороны администрации. Я надеюсь, что президент примет меры и действовать будет быстро, чтобы ввести эти санкции, особенно вторичные санкции, пошлины, потому что народ Украины, а также Соединенных Штатов Америки и всего свободного мира выиграет, если мы предоставим Украине экономическую защиту, ресурсы и поддержку, необходимые для того, чтобы победить и отразить это российское вторжение. Это, безусловно, нанесет серьезный удар по России и поможет очень сильно ударить по Путину. Сегодня все говорят о ценах на энергоносители, особенно в связи с этим повышением ставок. Президент, находясь в Ирландии, призвал Украину прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Давайте посмотрим этот фрагмент. Вот что нужно сделать Зеленскому. Он должен прекратить наносить удары по производству дизельного топлива в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо, потому что это приводит к его дефициту. Это не связано с Ближним Востоком, это связано с тем, что происходит между Россией и Украиной. Поэтому мы поговорим об этом с господином Зеленским. Есть масса других целей. Он беспокоится о ценах на дизельное топливо по всему миру. Является ли это справедливым аргументом на данном этапе войны? Слушайте, дело в том, что Украина наносит удары по энергетической и другой инфраструктуре в России, а Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре в Украине. Я с большим пониманием отношусь к озабоченности президента по поводу цен на энергоносители, но я действительно верю, что введение этих санкций, которые сегодня рассматривает Палата представителей благодаря решению спикера Майка Джонсона, позволит нам также снизить давление на энергетический сектор в целом. Сейчас Россия продает энергоносители по ценам ниже рыночных тем странам, которые поддерживают ее военную машину. И я искренне верю, что самый быстрый путь к снижению цен на энергоносители – это стабильность в Восточной Европе. Предоставив Украине необходимую экономическую поддержку, оказав экономическое давление на Россию и обеспечив, чтобы наши союзники предоставляли ей ресурсы для продолжения самообороны, мы придем к справедливому и мирному решению. Сейчас Украина выигрывает эту войну. Я считаю, что при поддержке этих новых санкций и пошлин у них есть возможность положить конец этой войне еще до наступления зимы. Именно поэтому я хочу поблагодарить спикера Майка Джонсона и республиканцев в Палате представителей за то, что они рассмотрели этот законопроект и направили его на подпись президенту. Посмотрим, удастся ли нам принять его сегодня вечером и подпишет ли его президент. Вице-президент Майк Пенс, автор новой книги «Во что верят консерваторы». Большое спасибо вам за экземпляр. Я обязательно его прочитаю. Рада вас видеть, как всегда. Спасибо вам, что вы пришли. После принятия в прессе вышел спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Вот что он сказал. «Мы сегодня приняли закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Он усиливает экономические санкции против России, чтобы оказать максимальное давление на военную машину Владимира Путина. Это самая значимая международная мера, принятая на данный момент для того, чтобы положить конец этой несправедливой войне». А вот что говорили эксперты на продемократическом канале CBS News. Переходим к последним новостям этого вечера. Двухпартийный законопроект о санкциях против России, за который ратовал покойный сенатор Грэм, только что был принят Палатой представителей. Этот законопроект призван оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну с Украиной. Сейчас к нам присоединяется корреспондент CBS News в Конгрессе Ториан Смолл, чтобы рассказать подробнее об этом законе. Ториан, законопроект теперь должен поступить на стол президенту, и по имеющимся данным ожидается, что он его подпишет. Что же все это означает? Расскажите об этом в контексте. Что это значит для России, для пошлин? Какой общий посыл? Джулия, это дает президенту реальные инструменты для того, чтобы задушить Россию экономически, пока она продолжает этот конфликт с Украиной. По сути, это наказывает страны, которые продолжают вести дела с Россией, особенно в сфере нефти и газа. То есть это нацелено на такие страны, как Китай, Индия, где отношения с США и без того довольно напряженные. И это дает президенту полномочия действовать вот таким образом. Президент может ввести в отношении этих стран новые пошлины в размере до 100%. И цель здесь, опять же, заключается в том, чтобы оказать на Россию максимальное давление. По крайней мере, в финансовом и экономическом плане, пока на дипломатическом уровне продолжаются переговоры и обсуждения, направленные на прекращение этой войны. Вы упомянули 100% пошлины. Именно такие полномочия это даст президенту? Мы знаем, что полномочия президента в области пошлин заставили многих демократов задуматься. В конечном итоге мы увидели, как десятки демократов поддержали эту меру и довели ее до финиша, до стола президента. Конечно, это было главным достижением покойного сенатора Линдси Грэма. Это был его импульс, и в конечном итоге он сотрудничал с некоторыми демократами, чтобы скорректировать и адаптировать этот законопроект, который в итоге попал на стол президента. Теперь проблема, которую мы наблюдаем, заключается в том, что, по словам демократов, это даст президенту практически неограниченные полномочия в отношении пошлин, в то время как они ранее выступали против его повсеместных пошлин, которые он вводил. Конечно, этот закон имеет более узкую сферу применения, поскольку касается конкретно России и ее союзников в сфере торговли нефтью, но именно по этой причине мы сейчас наблюдаем и ряд перебежчиков. Около дюжины республиканцев также проголосовали против этого законопроекта из-за опасений, связанных с расширением полномочий президента в сфере борьбы с терроризмом. Хорошо, Ториан Смолл. Ториан, спасибо. А теперь, друзья, давайте посмотрим жаркие выступления самих американских политиков, которые и приняли этот закон. Они тут словами не бросаются, некоторые просто вообще жестят. Посмотрите сами, это довольно длинное видео, но я решил дать вам его полностью, оно очень-очень важное. Это поможет президенту Трампу в его благородных усилиях по прекращению войны между Россией и Украиной, а также позволит ему продолжать оказывать экономическое давление на иранский режим. Как вы все знаете, мой покойный брат Линдзи был привержен делу мирного урегулирования войны в Украине. Линдзи верил, что этот законопроект, над которым он работал более года, помог бы достичь этой цели путем экономического давления на Путина и заставил бы его клиентов пересмотреть свои отношения с Россией. Я уверена, что санкции и другие меры, содержащиеся в этом законопроекте, позволят добиться этого и еще больше укрепят переговорные позиции президента для обеспечения прочного мира. Я хотела бы поблагодарить президента Трампа и его команду за плодотворное сотрудничество с Конгрессом в работе над этим законопроектом, моим соавторам из Сената, сенаторам Блюменталю, Шахин, Бриту, Уикеру. Я благодарна за их работу, которая помогла продвинуть этот законопроект через Сенат, а также представителю Макколу за его лидерство и решимость, благодаря которым законопроект был доведен до финиша. Их поддержка никогда не ослабевала. Еще раз огромное спасибо. Это очень много значит для меня и очень много значило бы для Линдси. Большое вам спасибо. Теперь ваша очередь. Да, пожалуйста, давайте вы сначала. Вы хотите? Давайте вы. Да, это будет сообщение из Сената. Какой замечательный день для Украины! Какой замечательный день для свободы и демократии! Я знаю, что Линдзи Грэм, мой друг и наставник, смотрит, сияет на нас с небес. И ты, Дарлин, я не могу передать, как много это для меня значит. Знаете, Линдзи, когда это происходило, я как раз был в Украине, и Линдзи сказал, что это волшебный момент, редкая возможность помочь положить конец войне в Европе и обеспечить мир через силу. Он сказал, что этот законопроект станет его величайшим законодательным достижением за всю его карьеру. И я бы хотел, чтобы он был бы здесь сегодня с нами, но я с гордостью объявляю, что законопроект был принят 262 голосами против 159. И я хочу поблагодарить моего хорошего друга Стини Хайера, ведущего демократа по этому законопроекту, за его отличную работу и блестящее выступление в зале заседаний. Этот законопроект парализует военную машину России и, наконец, заставит Путина сесть за стол переговоров. Он гарантирует, что противники Америки, не только Россия, но и Китай и Иран, понесут наказание, будут страдать за свою скоординированную агрессивную кампанию. Линдси понимал эти угрозы. У него хватило мужества встать и противостоять им, независимо от политической цены и от того, в какую сторону дует ветер. Он понимал, что это вопрос морали, требующий морального мужества. Во время своей последней пресс-конференции он сказал, я цитирую, «Я никогда не был так оптимистичен, как сегодня, в том, что у нас есть рецепт, как положить конец этой войне. Я не мог бы согласиться с этим больше». Сегодня 262 члена Палаты представителей проголосовали не только за Украину, но и за свободу и демократию. И сегодня мы стали на один шаг ближе к воплощению видения Линдзи о прочном мире в Украине и за ее пределами. Я хочу поблагодарить всех депутатов, поддержавших эту инициативу. Я хочу поблагодарить Дарлин за то, что она здесь. Я знаю, что твой брат сияет на нас с небес. Это не было совпадением, что во время последней речи Линдзи Грэма на Михайловской площади в Киеве, в Украине, зазвонили церковные колокола, и они звонили над ним, пока он сохранял свой оптимистичный, жизнерадостный характер, а также свое великолепное чувство юмора. Я буду очень по нему скучать, но я знаю, что сегодня он гордится мной и смотрит на меня с небес. Спасибо. Сенатор, пожалуйста. Спасибо. Спасибо сенатору Шахин и сенатору Блюменталю, которые на протяжении очень долгого времени вкладывали огромные усилия в эту работу. У меня есть речь, я не буду читать ее так, как она написана. Сегодня хороший день. Это хороший день для свободы. Это хороший день для демократии. Это хороший день для страны, которая подвергается осаде со стороны жесткого государства, жестокого государства, которое, вопреки заключенному соглашению, получило ядерные материалы. Все это в обмен на обещание уважать суверенитет Украины, уважать территорию Украины и уважать демократию Украины. Они солгали. И сегодня мы сделали шаг, чтобы выполнить наше обещание Украине, поддержать ее суверенитет, ее демократию и ее территориальную целостность. Причиной этой войны стала вялая реакция в 2014 году на захват Крыма. Сегодня Конгресс Соединенных Штатов на двупартийной основе заявил, что это недопустимо, и что голос Америки, звучащий через Конгресс Соединенных Штатов, говорит России и Путину: «Хватит! Хватит стоять в стороне и оправдывать свое поведение! Хватит позволять убивать украинцев каждую ночь! Хватит грабить Восточную Украину и Крым! Хватит жестоко вторгаться в суверенные страны в нарушение всех известных нам международных договоров!» Сегодня я провел 8 часов за разговорами по телефону с моими коллегами по партии. У некоторых из них, из наших лидеров, к которым я испытываю большую привязанность и глубокое уважение, и с которыми мы совместно выступили с авторами законопроекта «Акт о поддержке Украины», который сильнее, лучше и всеобъемлюще, чем тот законопроект, который мы только что приняли, наблюдалась озабоченность, но этот законопроект имел решающее значение. И я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь, и, сенатор, хочу поблагодарить вас. Мы с Линдзи много раз путешествовали вместе в Украину. Он был одним из главных веселых людей, которых я знаю. Да. Я не знаю, согласны ли вы были с ним всегда, но меня раздражает, что нам потребовалось время с апреля 24 года до сегодняшнего дня, чтобы принять важный законопроект. 24 год, 2 года назад, последний раз, когда мы принимали меры. Давно уже пора было сказать России: мы не на вашей стороне. Мы против ваших действий. И сказать Украине: мы ваши друзья, мы на вашей стороне, и мы будем поддерживать вас. Я лично считаю, что вступление Украины в НАТО — это не дело России. Я за это. Я за это, потому что именно этого они хотели. И, честно говоря, по Швеции мы не просили у России разрешения на вступление в Швеции в НАТО. Мы не просили разрешения на вступление Финляндии в НАТО. И мы не должны просить разрешения на вступление Украины в НАТО. Но сегодня речь идет о том, чтобы заявить: мы хотим санкций против России. Я верю в то, что президент подпишет законопроект, в котором будет сказано, что мы хотим ввести санкции против России. И тогда мы сможем, мир сможет сказать, что Конгресс США определил политику, согласно которой мы будем активно и эффективно применять санкции в ответ на преступное поведение России. Поэтому я хочу сказать, как я горжусь тем, что я имею к этому отношение. Я хочу сказать несколько слов о Марсі Каптур. Марсі Каптур — украинка. Марсі Каптур — самый влиятельный голос в Конгрессе США в поддержку Украины на протяжении десятилетий, в течение которых мы с ней работали вместе. Марси Каптор была моим лидером в этом вопросе. Долгое время лидером был я, но в этом вопросе мы сотрудничали. И я регулярно обсуждал с сенатором Блюменталем и сенатором Шахин, как нам это осуществить. И я хочу поблагодарить своих партнеров. Майк Маккол. Без Майка мы не получили бы поддержки закона в Конгрессе. Он прошел наперекор своей партии, он отстаивал принципы и выступал в защиту в Украины. И Джо Уилсон был рядом с нами. Джо, большое спасибо. Битва Украины еще не закончена. И мы должны оставаться верным тем мерам, которые мы приняли в Конгрессе. Мистер Микс, я и мистер Лора надеемся в течение следующей недели внесем законопроект, который санкционирует дополнительное финансирование на оружие и материалы для противостояния наступлению на Украину. Так что мы знаем, что эта битва не закончится, пока все украинцы не станут свободными, а Крым не станет неотъемлемой частью этой страны. Спасибо. Кто следующий? Вы? Давайте вы сначала. Давайте вы. Нет-нет, вы. Пожалуйста, вы же координировали. Хорошо. Сегодня я благодарна Палате представителей за то, что она продолжает усилия, начатые в Сенате сенатором Линдси Грэмом. Мы слышали, как Линдси снова и снова говорил об этом моменте. Многие считали, что это недостижимо, но только не для Линдси. Линдси верил в то, что это возможно, потому что верил в то, что мы сделали сегодня. Он знал, что Америка проявит силу, когда это понадобится. И сегодня мы продемонстрировали это всему миру. Люди, стоящие за вашей спиной, усердно трудились. Они работали над законопроектами и формулировками, пытаясь точно определить, как именно этого добиться. Они также работали над созданием коалиции, чтобы то огромное количество голосов, которые вы видели сегодня, стало громким посланием всему миру. Мы выступаем за мир через силу. Сегодня законопроект Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана будет направлен на подпись президенту. Нет ничего более значимого здесь, в Конгрессе, чем достижение реальных результатов, чем совершение действий, которые будут иметь значение. И предоставление людям сегодня необходимых инструментов, предоставление президенту Трампу сегодня необходимых инструментов, чтобы положить конец этой бессмысленной войне, привлечь Путина к ответственности за его агрессию, заставить его сесть за стол переговоров и действительно обеспечить, чтобы за его действия последовали последствия. Сегодня мы выступили единым фронтом – Сенат, Палата представителей, Белый дом. Мы выступили за мир через силу. Конгресс предоставит президенту Трампу эти инструменты, и я знаю, что президент Трамп использует их, чтобы помочь достичь урегулирования между Россией и Украиной. Этот важнейший законопроект также заставит режим в Тегеране ответить за 47 лет террора. Как сказал сенатор Линдси Грэм, это сейчас самый значимый законопроект, над которым он когда-либо работал. И его последние дни здесь с нами. Именно этому он посвятил себя. Он видел путь вперед. Мужчины и женщины, стоящие за вашей спиной, приложили неустанные усилия, чтобы это действительно стало реальностью. Поэтому я горжусь тем, что стою рядом с этой двухпалатной, двупартийной группой членов Конгресса, твердо поддерживающий усилия Линдси, но также гордо отстаивающий интересы Соединенных Штатов Америки и наших друзей, которые хотят мира для Украины и стремятся помочь добиться реальных результатов. Спасибо. Благословит вас Бог. Спасибо, Кейт. В этот день радости и гордости, радости и гордости, я хотел бы попробовать проявить своего внутреннего Линдси Грэма. Это чертовски важное событие! Мы поступили правильно, мы поступили правильно. Это были слова Линдси, одни из последних, которые он сказал мне. Он использовал другое слово. Да, да, он другое слово использовал, это правда. Более резкое. Но я ни за что не смогу имитировать это или по-настоящему воспроизвести нашего Линдси Грэма. Никто не сможет занять его место, но я действительно хочу отдать уважение Дарлин Грэм, которая выступила вперед в час боли и скорби, чтобы сохранить видение Линдси. И, по правде говоря, дух Линдси сегодня с нами. И я не знаю, что он там пьет наверху, но уверяю, что что-то он сегодня выпивает в честь нас. Это что-то хорошее. Эта идея о санкциях в сочетании с пошлинами зародилась, по-моему, во время одной из тех ночных поездок на поезде в Украину. И мы развивали ее в течение пары лет с помощью действительно отличных сотрудников. Они нам помогали. Я хочу поблагодарить наших сотрудников, которые здесь сегодня присутствуют. Спасибо вам за вашу настойчивость и терпение по отношению к нам. И, как бы сказал Линдси, ваша награда — бесплатная поездка и подарок, и ночная поездка на поезде в Киев. Но, честно говоря, нам очень-очень сильно помогли эти наши сотрудники. Послание Владимиру Путину. Мы знаем, что вы из себя представляете. Ваша экономика разваливается. Мы задушим вашу военную машину. Китаю и Индию, вам сообщение. Вам лучше исправиться и покупать нефть и газ где-нибудь еще. Американскому народу, спасибо за то, что вы стоите на нашей стороне и понимаете, наша борьба — это и ваша борьба. Речь идет не только об их свободе и независимости, речь идет и о нашей. И если Путина не остановить, он нападет на Польшу, Молдову, Эстонию, Финляндию, Швецию. И Америке придется отправить наших сыновей и дочерей на поле боя, чтобы отстаивать наши обязательства по договору в рамках НАТО. Речь идет о том, чтобы наложить на него издержки и обеспечить защиту стратегических интересов Америки. Это законопроект, служащий нашим национальным интересам, но также и нашим ценностям и нашему видению, как американцев. Украинцы — это стойкий, предприимчивый, изобретательный и бесконечно храбрый народ, дух которого действительно отражает нашу собственную борьбу за независимость. И поэтому я думаю, что американцы сочувствуют их борьбе против кровавого нападения Путина. И народу Украины, вы не одиноки. Вам предстоит тяжелая, холодная зима, непрекращающиеся бомбардировки. Все мы побывали в убежищах и в бункерах у вас. И вы противостоите поистине кровожадному бандиту, который понимает только силу и насилие. И именно поэтому этот законопроект так важен. Он продемонстрирует силу и мощь и, надеюсь, заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров. Но одного этого недостаточно. Мы еще не закончили. Импульс, который мы получили благодаря этому законопроекту, должен позволить нам бороться за военную помощь, экономическую поддержку, политическую и моральную поддержку, в которых Украина нуждается и которой она заслуживает. И в моей памяти навсегда остались два образа. Один из них — мои два визита в 2022 году и совсем недавно, пару недель назад, к массовому захоронению в Буче, где приспешники Путина убили сотни женщин и детей, а затем похоронили их в массовых могилах. Другой — дети, которых похитили. Их, наверное, 30, 40, 50 тысяч похищенных детей, а затем насильно отправленных в лагеря перевоспитания и в приемные семьи в России. Именно с такой бесчеловечностью и жестокостью сталкивается Украина. И это речь идет не только об их независимости, но и об элементарной человечности. Этот законопроект предусматривает жесткие санкции в отношении олигархов, финансовых учреждений, энергетических компаний и прочих субъектов. Кроме того, в нем предусмотрены ограниченные целенаправленные пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также тех, кто способствует этим сделкам. В нем также предусмотрены

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Спасибо вам всем. Добрый вечер всем. Сегодняшний день принадлежит Палате представителей. Поздравляю с сегодняшним убедительным голосованием, прошедшим при поддержке обеих партий. Поздравляю Майкла Маккоула, Стивена Хойера, Марси Каптур, Джо Уилсона, а также в честь Линдси Грэма и работу, проделанную Дарлин. Сегодня победила демократия. Еще в августе Сенат принял этот законопроект 86 голосами против 11. Вы слышали, как сегодня в Палате представителей прошло убедительное голосование с поддержкой обеих партий. Это посылает сигнал Владимиру Путину и всем нашим противникам о том, что нарушение международного права влечет за собой последствия, что Конгресс примет меры против вас. Это также сигнал тем, кто способствует этому, тем странам, которые помогают Китаю и России уклоняться от наших санкций, что мы примем меры против вас. Это сигнал украинцам, как красноречиво сказали все мои коллеги, что мы ценим вашу позицию и проявленное вами мужество. Мы понимаем, с какими жертвами и трудностями вы сталкивались и сталкиваетесь, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать вас. Это только начало. Нам предстоит еще много работы. Надеюсь, президент скоро подпишет этот закон, и мы будем его реализовывать таким образом, чтобы оказать давление на Владимира Путина, заставив его сесть за стол переговоров, чтобы найти решение и положить конец этой ужасной войне в Украине. Спасибо. Это незабываемый момент для этого Конгресса, и я не могу не поблагодарить сенаторов Шахин, Блюменталя и Грэм за их лидерство, а также моих уважаемых коллег из Палаты представителей Джо Уилсона. И разве это не момент Рейгана? Это же просто рейгановский момент. Я просто хотела убедиться. Наш замечательный председатель Майкл Маккоул, которого я не хочу, чтобы он уходил, да? Может, сегодня вечером он передумает. А также моему дорогому другу, Стэнни Хойеру, такому великому лидеру в Палате представителей США на протяжении стольких лет, укреплявшему НАТО, отстаивавшему свободу по всему миру, и конгрессвумен Брит. Огромное-огромное спасибо за то, что вы сегодня здесь с нами все. Это поистине исторический момент. Моя первая поездка в Украину состоялась в 1970-х годах. И я, будучи еще молодой женщиной, видела собственными глазами, что именно происходило в том регионе. Мы отправились, чтобы найти часть истории нашей семьи, на самом деле семьи польско-американского происхождения и церковь, в которой поженились наши дедушка и бабушка. Вся эта история стала стерта на многие-многие десятилетия из-за абсолютной тирании российского и советского режима. И ничего не изменилось. Мы знаем, что в 2014 году они вторглись в Украину, и эта война усилилась, потому что Украина хочет не просто быть свободной. Украина хочет свободы. Свободы от угнетения, от тирании, от убийств, за несогласие с Путиным. И поэтому каждый из нас, собравшихся здесь сегодня вечером, сможет почувствовать ветер свободы. Он здесь. Это бесценно. За это велась огромная борьба, и здесь в Палате представителей за законопроект проголосовали 2/3 депутатов. Это была громкая победа в Палате представителей США, 435 членов. Российские бомбардировки за последние полторы недели, именно там, где европейские лидеры садились в поезд, чтобы вернуться в Европу, лидеры, входящие в альянс НАТО, создание которого стало возможным благодаря нашим предкам, которые отдали все, чтобы мы могли сегодня вечером стоять здесь свободными людьми, мы хотим того же для народа Украины. Мы понимаем их страдания так хорошо, как только можем, и понимаем, насколько драгоценна эта свобода. Я просто скажу эту историю, которая произошла в церкви, где поженились мои дедушка и бабушка со стороны матери. Когда Сталин в одну мрачную, ужасную ночь ввел в эту деревню свои отряды черных воронов, он собрал всех мужчин деревни, которые исповедовали христианскую веру, и их отвели в подвал церкви, где

0: их выстроили в ряд, как бревна живых, напротив стены, прямо у стены, а затем их замуровали, зацементировали в этой стене. Когда Владимир Путин убивает мирных жителей Бучи, когда он захватывает чужое имущество, когда он похищает десятки тысяч детей и перепрограммирует их самым ужасным образом, это зверское поведение, против которого мир должен выступить. И вместе с моими дорогими коллегами, присутствующими здесь сегодня вечером, я испытываю огромную гордость за то, что являюсь частью, всего лишь частью коалиции людей, которые понимают цены свободы и готовы предпринять что-то значительное, блокируя продажу российской нефти странам, которые должны бы вести себя лучше. Мы посылаем миру сильный сигнал о том, что мы отстаиваем свободу. И то, на что смотрит женщина на самой вершине Капитолия, это восходящее солнце свободы по всему миру. И поэтому я просто хочу сказать сегодня вечером, это очень, очень важное голосование. Мы с нетерпением ждем его реализации в партнерстве с нашими европейскими союзниками и союзниками по всему миру, которые верят, что дар свободы для нас всех был завоеван не кем-то одним из нас, а теми, кто был до нас. И мы говорим народу Украины: «Слава Украине! Пусть победа придет к вам в ближайшее время!» Спасибо большое. Да благословит вас Бог. Дамы и господа, друзья и сторонники народа Украины, я Джо Уилсон из Южной Каролины, и я очень благодарен за то, что нахожусь здесь в этот исторический вечер. Я очень благодарен за то, что могу сообщить вам результаты голосования, которое только что состоялось. Это поистине историческое голосование. Это было голосование, которое действительно прошло при поддержке обеих партий под руководством, как вы видите, присутствующих здесь членов Палаты представителей и Сената. По итогам голосования в поддержку народа Украины было отдано на 100 голосов больше. Теперь послание народу Украины. Мы с вами. Америка с вами. Вы побеждаете. Вы добьетесь победы. Это послание военному преступнику Путину и народу России, который угнетается военным преступником Путиным. И суть его в том, что Америка будет стоять на стороне народа Украины. И я действительно хочу сказать, что представитель Маккол был прав. Я думаю, это было провидением. Старший сенатор от моего штата Линдси Грэм в пятницу днем обсуждал и объявил, что президент Дональд Трамп поддерживает санкции. И, к сожалению, менее чем через 24 часа после возвращения домой он скончался. Но это было провидение, что он смог оказаться там, когда зазвонили колокола. Кроме того, я очень благодарен за то, что эстафету подхватила его сестра, сенатор Дарлин Грэм. И теперь у нас 86 голосов. Она добилась большего, чем мы в Палате представителей. Я не понимаю. В любом случае, 86 против 11 в Сенате — это очень впечатляет. И я очень благодарен. Это дает президенту Трампу инструменты для достижения того, к чему он стремился, а именно мира через силу. Именно президент Трамп разместил ракеты «Джавелин» в Украине, чтобы остановить военного преступника Путина. Он разместил американские войска в Польше, чтобы остановить военного преступника Путина. Он заблокировал проект «Северный поток-2», чтобы остановить военного преступника Путина. И теперь у него есть инструменты в виде санкций, вторичных санкций и пошлин, которые позволят президенту Трампу осуществить то, о чем он мечтал, а именно принести мир в регион и обеспечить уважение и суверенитет народа Украины. И поэтому я просто чувствую себя смиренным, находясь в присутствии людей, которые меняют мир к лучшему. Да благословит Бог Америку, да благословит Бог народ Украины. Спасибо.
1: Это была трансляция из Конгресса после принятия закона о так называемых адских санкциях против России. Президент Дональд Трамп, напомню, вечером 18 сентября подписал принятый ранее Конгрессом закон об ужесточении санкций против России. Он назван, напомню, именем одного из соавторов недавно скончавшегося сенатора Линдси Грэма. Как говорится в сообщении Белого дома, документ подтверждает и расширяет санкции, пошлины и ограничения в отношении России, а также продлевает действие соответствующих санкций против Ирана. Подписание документа означает его вступление в силу немедленно. Президент Дональд Трамп вновь призвал к завершению войны в Украине, назвав ее позором, от которого страдает весь мир. И в своей записи в соцсети Truth Social он также коснулся темы дефицита дизельного топлива на мировом рынке, прямо связав его с украинскими ударами по российским НПЗ. Как написал Трамп: «Россия, я цитирую, к несчастью, потеряла контроль над своим производством дизельного топлива из-за своей войны против Украины. Конец цитаты. И как написал Трамп, большая часть российских НПЗ взлетела на воздух. И пусть временно, но выведена из строя. Эта нелепая и бесконечная война в Украине должна закончиться. Конец цитаты написал Трамп, отметив, что от нее страдает буквально весь мир, а также ежемесячно гибнут 25 тысяч человек, в основном солдаты. Какой позор! Конец цитаты написал Трамп. Несколькими днями ранее он уже касался темы дизельного топлива, о чем мы также ранее сообщали в выпусках последних известий. Цены, на которые у нас в стране достигли рекордных значений, что, помимо прочего, по мнению многих комментаторов, снижает шансы республиканской партии на успех на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Он связал рост цен с войной в Украине и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Так у нас и новости, которые поступили к нам к этому часу. В редакцию The Great Media Group в выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle. Отличные новости, форум Daily, Медуза, настоящее время и в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Осень наступила практически везде и везде. На этой неделе будут 60-е градусы. И возможно, что Филадельфию в где-то в середине недели могут быть дожди. В Портленде, в районе Большого Сиэтла, тоже самое, именно в середине этой недели, как ни странно, тоже могут быть дожди, как раз и перед праздником Суккот. Ну, я думаю, что никакие дожди, никакая погода не испортит нам шикарный и самый красивый праздник, не так ли? Всех вам благ, до скорых встреч в эфире и хаг самех!

Тема моей проповеди сегодня называется «Ошибки Соломона». Я в самом начале всегда по традиции приглашаю всех слушающих помолиться короткой молитвой в вашем сердце. «Дух Святой, говори в мое сердце сегодня». Если это откликается в вашем духе, вы можете прямо сейчас произнести эту молитву, чтобы слышать сердцем. Мы чаще говорим о хороших поступках Соломона, и слава Богу, что они есть. Но сегодня мы обратим внимание на другую сторону Соломона. Три пункта нашей дискуссии у вас на экране. Первое. Конец важнее начала. Второе. Послушание лучше жертвы. И третье. Частичная преданность опасна. Вот эти три главные мысли, о которых мы с вами сегодня поговорим. Итак, начнем с самого начала. Давайте вспомним, как все начиналось. Как грандиозно было открытие храма Соломонова. Он построил храм за 7 лет. Это было большое событие. Храм стал первым постоянным местом для ковчега Завета, заменившего скинию. После окончания стройки, первое, что они сделали, они перенесли ковчег Завета в храм. Что такое ковчег Завета у вас на экране? Это был ящик, который носили священники. Это было особое место Божьего присутствия. В этом ковчеге были символы, которые Бог повелел хранить израильскому народу. Скрижали – символ Божьего Завета. Посох – символ Божьего руководства. Третья – манна – символ Божьего обеспечения. Эти же символы актуальны и сегодня для нас. Этим самым они показали, что для нас было важно Божье присутствие. Не просто само здание, а чтобы Бог действовал там среди них. Дальше при посвящении храма было большое жертвоприношение. Повторю, большое жертвоприношение. Читаем стих на экране. «Принес Соломон в жертву 22 тысячи волов». И это не все. И 120 тысяч овец. Вы можете себе представить эту суматоху? Сколько было пыли, сколько было жертв, сколько было там всего, и крови, и животных, и людей, которые за этим всем ухаживали. Представьте себе количество. 142 тысячи животных. Картинка у вас на экране, я попробовал прикинуть, чтобы разместить такое количество животных, примерно требуется минимум 30 стадионов, футбольных полей, чтобы разместить этих животных, ну так, примерно. Если перевести это на современные деньги, это была серьезная жертва. Дальше было очень мощное прославление. При посвящении храма прославлению уделено особое внимание. Детально описано в Библии, указано количество певцов, музыкантов, даже инструменты перечисляются. То есть прославление было важно. Читаем с вами стих на экране. «Левиты, певцы с кимвалами, с псалтирями, с цитрами, и с ними 120 священников, и были как один, трубящие и поющие, издавая голос, и славословили Господа». И дальше написано, и когда загремел звук, то, я думаю, некоторые побежали к оператору, чтобы сделать тише. Так написано в Писании, загремел звук прославления. Конечно, это вызвало, серьезная, во-первых, была подготовка, как мы видим, и это вызвало реакцию Бога. Написано, облако славы сошло. Дальше описывается особая молитва Соломона, подробно описана. И финальный аккорд «Слава Господня» сошла после молитвы Соломона, во время прославления. Написано «И видя, как сошел огонь, и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонялись, и славили Господа». Божье присутствие стало по-особому ощутимо, видимо. Но это еще не все, друзья. И дальше Бог является Соломону и разговаривает с ним.
Вы представляете масштаб? Насколько яркое было начало? Сколько событий? Сколько, как Бог проявляется сверхъестественно в том собрании? Но в этой истории есть печальный конец. К сожалению, Соломон отступил от Бога. После его смерти Израиль разделился на два царства. В течение следующих столетий народ неоднократно отступал от Бога и поклонялись идолам, и великий храм был разрушен. А народ израильский был уведен в плен вавилонский. Кажется, никто даже и не мог подумать, что такое славное начало может так плохо закончиться. И вот вывод у вас на экране. Хорошее начало не гарантирует хороший конец. Как вам, друзья, нравится наша церковь? Как вам кажется, у нас было начало? Вы знаете, друзья, что эта история сегодня актуальна для всех христиан, всех поколений, разных стран. Хорошее начало не гарантирует хороший конец. Если Соломон не закончил хорошо, то тем более нам нужно бодрствовать. И, конечно, вопрос, в чем причина печального конца? А здесь смотрите фильм до конца. В конце обязательно мы об этом узнаем. Вспоминая, как все хорошо начиналось, хочется спросить себя, как у вас что-то в жизни хорошо начиналось? И как идут дела сейчас? Можно вспомнить новогодние резолюции, то, что мы писали, говорили, обещали. Кто-то в джим рванул на 2 недели, кто-то Богу обещал, кто-то людям обещал, проводить больше времени в слове хотел, в личной комнате хотел почаще закрываться. А как дела обстоят сейчас? Начало и сегодня. Иногда эти вопросы приводят нас в трезвость. Этот анализ выявляет нашу уязвимость, ненадежность, как мы постоянно съезжаем с пути. Смотря на Соломона, он имел все. Видел чудеса, видел славу Божью, явно сходящую. Сам Бог с ним заговорил. И представьте себе, это не помогло. Не помогло ему остаться верным. Нам кажется, если бы мы видели половину того, что видел Соломон, вы представляете, вот вы в понедельник заснули, и Бог вам является и говорит, проси, чего хочешь. Вы бы, наверное, не знаю, от шока, или заснули бы опять, или бы до утра не спали, но это, наверное, бы ваш Инстаграм бы гремел. Вы просто все бы знали, это такое потрясение в жизни. Казалось бы, до конца жизни не забуду, Богу обязан, Богу буду верный. А вот Соломону дважды. И не сработало. Почему? Почему? Израильский народ, друзья, то же самое. Видел такую большую концентрацию чудес, как ни одно поколение на земле. И вот, друзья, вывод. Сверхъестественное не обязательно делает людей духовными. Не обязательно делает людей верными Богу. Хотя сам Бог производит это сверхъестественное. Кто помнит, мой отец, Виталий Бондаренко, некоторые из вас его знают, был опытный служитель. И недавно я нашел и перечитывал его записи. Он в жизни многое пережил. 90-е годы, пришла свобода в Советский Союз. Христиане собирали стадионы, мощные евангелизации. Пережил таллинское пробуждение. Видел чудеса в своей христианской жизни. Также пережил гонения,
в Советском Союзе. И в своих записях, в обращении к членскому собранию, написал: «Не гоняйтесь за чудесами», и подчеркнул. Это, друзья, опыт. Это значит, что Бог делал чудеса и будет делать чудеса. Но чрезмерная увлеченность чудесами опасна. Когда чудеса стают барометром духовности, я повторю, когда чудеса стают барометром, показателем духовности, церковь, есть опасность, когда люди путают главное с второстепенным. Так вот, услышьте меня, церковь «Живой поток». Главное всегда, первое, это спасение. Это главная миссия, ради чего Христос пришел на землю. Это спасение человечества. Это душа. Это самое главное. Это первое. Второе. Как вам кажется, что второе? Преображение. Внутреннее преображение – это характер. Помните текст Писания, где написано: «Любящим Бога все содействует ко благу». Но если вы прочитаете стих или два ниже, то там есть ответ – там есть причина, там есть цель, о которой написано внутреннее преображение, чтобы мы преобразились в образ Сына Христа. И потом, друзья, и только потом исцеление, чудеса, внешние, вначале внутренние, а потом внешние. Израиль искал силу Бога, но не искал сердце Бога. Израильский народ переживал Бога внешне, но не доверял Ему внутренне. Стоп! Оказывается, это возможно. Я повторю. Израильский народ переживал Бога внешне. Видели много таких знамений, которых никто не видел. Но оказывается, внутренне можно не доверять Богу. Вы знаете, что мы внешне можем казаться христианами, внешне мы можем казаться духовными и верными, но это не значит, что ты и я доверяю Богу внутренне. И Бог с израильским народом пытался донести одну простую мысль: «Доверяй мне». Как вам кажется, эта проблема актуальна сегодня? Все наши шикарные праздники, церковь, все духовно, все классно, все поют, кажется, у нас все. Но как только приходит в жизнь потрясение, как быстро сдувается наша духовность. А ведь это, друзья, вот то внутреннее. Вот это внутреннее, чему Бог учил, всегда учил израильский народ. Внешнее чудо не значит внутреннее чудо. Внешнее чудо не равно внутреннее чудо. И вот цитата на экране: «Пережить Божью силу не значит остаться верным Богу». Это не значит, что это невозможно. Потому что есть примеры в Библии. Встреча апостола Павла, например, это было чудо, это было сверхъестественно. Бог заговорил с ним, и он навсегда изменил его жизнь. Есть и другая сторона. Но как важно помнить, что внешнее переживание Божьей силы, это не всегда помогает остаться верным Богу. Павел сравнивает христианскую жизнь с забегом, который необходимо пройти до конца. И смотря на жизнь Соломона, мы видим, что все это, к сожалению, в плохом смысле произошло, и он плохо закончил. 1 Коринфянам 10 написано: «Посему, кто думает, что он стоит,
Берегись, чтобы не упасть. А можно вас спросить, а кто думает, что он стоит? Кто-то думает, что он в бизнесе нормально стоит. Кто-то думает, что он в семье нормально стоит. Кто-то думает, что он как христианин достаточно нормально. Смотря с кем сравнивать, правда? Ну, нормально стою. Так вот, Писание предупреждает, кто думает. Не говорит, а думает. Видите, как глубоко? Никто же не рассказывает, я духовный. Нет, все так думают. Смотрим на другого и думаем, ай-яй-яй-яй-яй, я бы своих детей никогда так не воспитал. Кто думает? Подожди, подожди, еще внуки. Не спеши. Берегись, чтобы не упасть. Этот текст, вы знаете, какой контекст? Это очень важно. А контекст вот, вот этого отрывка из Нового Завета возвращает нас в Старый Завет. Если вы прочитаете эту главу, то вы увидите, что Павел напоминает историю Израиля в пустыне. Да, мы снова возвращаемся к той же мысли. Павел напоминает историю Израиля в пустыне. Они там особо пережили Бога, и написано, что это образы в наставление для нас. И там перечисляются проблемы, которые были среди них. И Писание говорит, не будьте похотливы. Дальше, не заводите себе идолов. И третье, не ропщите. Это все написано в контексте этого отрывка. Потому что все перечисленное ведет к падению. Вы когда-нибудь думали, что ропот может привести к падению? Но вы прочитайте эту главу, написано «не ропщите» и дальше. И кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упал. Как важно нам, христианам, помнить и применять это. И можно тихонько, прямо сейчас сказать «Господь, прости, Господь, я слабый человек». Господь, снова нуждаюсь в Твоей благодати. По-другому этот текст говорит, берегись, чтобы не упасть. Это значит, не будь самоуверен. Например, можно думать, я давно верующий, я хожу в церковь, я служу, я пережил Божьи благословения, я имею духовный опыт, я хожу на молитву, а он не ходит, я хожу на женские Bible study, а она не ходит. Важно осознавать, что я зависим от Бога, что меня держит благодать, не я. Не я такой пушистый и духовный. Без Христа я нехороший человек, без Христа я очень слабый, без Христа. Вот как это важно осознавать верующим. Иногда мне кажется, у нас стаж христианский большой, но мы не до конца осознаем, насколько я банкрот без Христа. Бог посылает свою благодать, которая помогает нам спастись и жить святой жизнью, и при этом оставляет свободную волю за человеком. Что же такое благодать? У вас на экране определение, я думаю, что мы до конца не осознаем, насколько благодать Божья помогает нам в жизни. Насколько это имеет силу, вот этот текст, благодатью вы спасены, верою, сие не от вас, Божий дар. Благодать, внимание, все христиане нам нужно это усвоить. Благодать – это Божья милость и действенная сила. Давайте мы еще раз это повторим. Благодать – это Божья милость. Незаслуженно нам Бог что-то дает. И действенная сила через Духа Святого, который поселился в нас с момента рождения свыше. И вот эта действенная сила, которая спасает нас от того, что мы заслужили, то есть наказание,
дает нам то, чего мы не заслужили, то есть спасение. И вот здесь вот смотрите, какая важная истина. И эта благодать дает нам силу стать теми, кем мы сами стать не можем. Преображая нас в образ Христа и помогая жить святой жизнью. Давайте скажем, слава Богу за благодать. Второй пункт. Послушание лучше жертвы. Я вам приведу два примера из Писания, где проявлено было непослушание. Первое – это пример Саула. Бог ему дает поручение истребить амаликитян. Это был народ. И Бог совершает свой суд руками человека над этим народом. Саул не полностью исполнил повеление Бога, оставил ценную добычу, какие-то еще, может быть, вещи, и затем пытается оправдать свое непослушание религиозной жертвой. Он говорит пророку, что я оставил этих животных лучших, сохранил для жертвы, для Бога, для храма. И вот 1 Царств, 15 глава, мы читаем с вами, Бог говорит через пророка, послушание лучше жертвы. Если ты нарушаешь Божье Слово, то твои жертвы не помогут. Соломон, та же история, еще один пример. Бог сказал ему не смешиваться с другими народами. Бог ему сказал не умножать коней и многое другое. Я вам напомню, как это, об этом написано. Третье Царство, 11 глава. Бог сказал, не входите к ним, к другим народам. То есть не смешивайтесь с ними. Не вступайте в брак с ними. Чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. И именно к ним прилепился Соломон любовью. Соломон не послушал Бога, допустил компромисс, взял чужеземных жен, думал, я все знаю, я справлюсь, я устаю, я знаю, что хорошо, что плохо, но влияние культуры, влияние общества настолько давит, как вам кажется сегодня, это правда? Влияние Голливуда, влияние моды, влияние соцсетей, влияние современных вещей, которые противоречат библейским принципам, но многие христиане сказали, это норма, потому что эту норму насадило общество. Влияние. Поэтому в Писании написано, не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Друзья, компании, они влияют на нас, либо мы на них. Среднего положения быть не может, или же оно может быть только временным. Рано или поздно кто-то на кого-то начнет влиять. Вопрос к нам, наши друзья, помогают нам стать ближе к Богу? Ваши друзья, там иногда бывают какие-то темы, которые цепляют Библию, цепляют какие-то духовные темы, или это никогда? Вспомните, друзья, какую огромную жертву принес Соломон. Но послушание важнее жертвы. Вот простой вывод. Послушание важнее жертвы. Если Бог говорит, не обманывай. А ты думаешь, ничего, зато я эти деньги в церковь пожертвую. Послушание лучше жертвы. Если Бог говорит, не обижай, не злословь. А мы думаем, да, я принесу жертву хвалы Богу. И руки подниму, и аллилуйя скажу. Помни. Послушание лучше жертвы. Если Библия говорит, почитай родителей, примирись с ближним, а потом неси свой дар и жертву.
А кто-то думает, а я главное Богу служу, главное у меня с Богом все нормально. Нет. Послушание выше, важнее жертвы. Богу важнее не величина нашей жертвы, а глубина нашего послушания. Третий пункт. Частичная преданность опасна. Частичная преданность ведет к падению. Бог всегда искал глубоких отношений с человеком. Для Бога, друзья, преданность сердца, верность Богу важнее ритуалов, важнее внешней религиозности, важнее жертв, служения, деятельности. Это все может превратиться в мертвую религию. Двойная жизнь, раздвоенное сердце приводит к печальным последствиям. Читаем 3 Царств, 11 глава. Написано, что сердце Соломона не было вполне предано Господу Богу своему. Как сердце Давида, отца его. Итак, очень важно не пропустить. Сердце Соломона не было вполне, то есть не было полностью, не было на 100% предано Господу. Вот она, главная причина. Я думаю, каждый из нас хотя бы раз помечтал быть на месте Соломона. Ну, чтобы вот все вот эти богатства как-то были хотя бы на время. Чтобы вот вся вот эта прислуга, вот это изобилие, не знаю, уважение, почет, жизнь. Просто вот живи и наслаждайся. Ну вот я как-то, признаюсь, подумал, если бы Бог так со мной заговорил, как с Соломоном, я об этом мечтал. И сейчас не против. Но если человек отличает главное от второстепенного, то он понимает, как все вот эти внешние вещи не помогают обязательно достичь главного. Оказывается, можно без всех вот этих внешних вещей достичь главного. Я знаю, не хочется, чтобы было и то, вот хочется как-то, как Соломон пытался совмещать. Ключевое слово Solomon, he wanted to coexist. Хотел сосуществовать. И Бог, и мои там увлечения, и Бог, и моя жизнь. У Соломона был дар. Смотрите, главная причина падения – это состояние сердца. Несмотря на то, что у него был дар, величайший дар мудрости от Бога, но дар не меняет сердце. Я специально делаю паузы. Это глубокие вещи, которые нужно переосмыслить. Дар не меняет сердце. Можно многое видеть и переживать и не остаться верным Богу. Внешнее, может казаться, что все у нас в жизни в порядке, но это не значит, что внутри все в порядке. Можно иметь духовное дарование, и это может быть благословением. Но плод всегда важнее дара. Плод духа. Соломон
был не против Бога, посещал храм, наверняка пел с хорами, приносил жертвы, но сердце не на 100%. Кто-то здесь узнает себя? Может ли быть, что это я такой сегодня, христианин? Я не против Иисуса, я не против церкви, я даже в церкви. Иногда чем-то жертвую, но мое сердце не на 100% предано. Как это на простом языке еще объяснить? Смысл жизни. Главный мой смысл жизни. А теперь давайте помедленнее. И каждый честно себе и Богу. Мой главный смысл жизни. Скажи. Кто там на трибунах, кто в онлайн, кто здесь впереди? Каждый. Какой мой главный смысл жизни? Можно быть честным, никто не узнает. Если это не Бог, если главный смысл жизни – это не Бог, если сердце не на 100% предано, пусть оно будет на 70%, пусть будет на 90%, написано, сердце Соломона было не вполне. His heart was not fully devoted. Fully, not 100%. His heart was not fully devoted to God. Partially. И вот здесь, друзья, где проблема. Если оставляется вот эта зона, я поживу еще. Да, я не против Бога, но смысл моей жизни, например, семья. Смысл моей жизни, например, работа. Смысл моей жизни – деньги, статус и Бог. Сбоку, чтобы осуществлять все мои мечты. То здесь, друзья, я вам сейчас говорю Евангелие, которое люди слышали, и написано, некоторые оставили Иисуса. А теперь внимание. Никакие отношения. Никакие отношения. Бог совершенно не против семьи, но никакие отношения не могут стоять выше отношений Бога. Никакое занятие, никакие вещи не могут стоять выше отношений с Богом. Гонимые христиане умирали за Христа. Мой дядя сидел в тюрьме за веру. А кто-то платил жизнью. Как вам кажется, почему они жизнь отдавали? Потому что смысл жизни был Христос. Здесь, друзья, еще очень интересно, что в этом тексте сказано, что Соломон не был вполне предан сердцем Богу, запятая, и дальше очень важная вставочка. Как отец его Давид. То есть Давид приводится в пример в сравнении с Соломоном. Но мы же, знающие Библию, помним, что Давид сделал серьезные ошибки. И когда Библия называет его мужем по сердцу Бога, важно правильно понимать, не стоит думать, что муж по сердцу Бога – это безгрешный человек. При этом Писание не оправдывает грех Давида. Писание говорит, это было зло в очах Господа. И Бог наказывает Давида. После обличения Нафана Давид признает свой грех, не оправдывается, как оправдывался Саул. И вот вывод, цитата на экране, «Преданное сердце не значит совершенство».
Мы смотрим на свою жизнь, и у нас не все получается. Мы смотрим на свое прошлое, на свои ошибки и думаем, и там провалил, и там не сдержал, и там, не, и там сорвался. И кажется, ну я далек от Бога. Друзья, меряется не по поступкам, а по верности сердца, которое способно ошибаться и способно падать. Написано, праведник 7 раз упадет. Даже не 1 и не 3 раза, но встанет. Давид умел искренне каяться, дорожил близостью с Богом. Давид позволял Богу исправлять его и возвращать его на правильный путь. А теперь вопрос к нам. Ты согласен дать Богу это право сегодня? Нам свойственно сказать, нет, Бог, спасибо за твой сервис, я сам. Я сам разберусь, я сам себя поправлю. Я сам знаю, где мне нужно. Ты уверен? Уже 20 лет поправляем. Давид позволял Богу исправлять и возвращать. Помните, Давид молится, Господи, испытай мысли мои, испытай сердце мое. Я не на себя надеюсь, не на свой самоанализ. Я слишком самоуверен, я не вижу мертвые зоны. Поэтому я прошу тебя, даю тебе право, святый Боже, испытай мои мысли. Да, друзья, это не значит, что нам нужно расслабляться. Это не повод жить, как я хочу и как попало. Потому что Писание призывает нас, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. И мы понимаем, что это совершенство придет в полной мере там в вечности. Но сегодня призыв к совершенству – это значит направление сердца. Это значит искренность мотивов. Это значит стремление жить по воле Бога. Деяние 13:22 за Давида написано, «Я нашел мужа по сердцу моему». Давида, Алекса, Ивана, Лену, который исполнит все хотения мои. Как часто нас волнует вопрос, Бог, вот я, вот мой сезон в жизни. Где-то болит, где-то морально душит. Но что хочешь ты? Что хочешь ты в этом сезоне, в этом городе, в моем возрасте? Что хочешь ты? Как хочется услышать вот этот внутренний ответ. Оля, Таня, Алекс, Павел. Вот это твое направление сердца. Вот что меня радует. Направление сердца. Преданность сердца. Поиск воли Божьей. Сердце для Бога настолько важно, что вот почему написано «Больше всего хранимого храни сердце». Можно практический вопрос? Что делаю я сегодня, чтобы хранить свое сердце? Слышать духовные тексты Писания – это хорошо. Давайте к практике. Что ты делаешь, чтобы хранить? Каждый раз, когда ты листаешь ленту, скроллаешь там, каждый раз, когда ты слушаешь, каждый раз, когда ты думаешь, мечтаешь,
что-то смотришь, что-то слышишь. Больше всего хранимого храни сердце. Из него источники жизни. Чтобы в сердце не попадали мысли, которые нас разрушают. Помните, когда Бог говорит, зачем ты, деяние, допустил сатане вложить в сердце твою мысль? Оказывается, за мысль ответственный ты и я. Если у тебя мысли такие, ой, очень трудно, ой, все бесполезно, вообще какой смысл жить? А почему люди так несправедливо поступают? А почему в мире столько всего? Главное, эти мысли могут атаковать всех, чтобы оно в сердце не попало. Потому что мы знаем, если оно попало в сердце, вот там беда. Поэтому больше всего хранимого храни сердце. Неполная преданность, последствия. Написано, что Соломон прилепился к ним. 3 Царство, 11 глава. Прилепился к ним любовью. Вдруг, сам того не замечая, что-то стало интереснее Бога. Написано «полюбил». Ключевое слово. «Полюбил». Жен чужеземных, прилепился к их культуре, ценностям, их богам. Поэтому, друзья, проблема не в голове. Проблема в сердце. Сердце разделилось. Часть Богу, а часть другим. Снова желание сосуществовать. И Бог окей, и мои цели и планы жить своей жизнью тоже окей. Нарушен приоритет любви. Здесь проблема первенства.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Вы бы хотели, чтобы ваши дети вам говорили: «Папа, я тебя люблю, папа, ты такой классный, мама, ты такая, ты самая лучшая мама». Но между своими друзьями и своими поступками они совершенно демонстрируют другое. Вот так, наверное, примерно Бог смотрит на нас. Когда мы и поем, и руки поднимаем, и все так пушисто, и все так духовно, а потом приходит понедельник, наши цели, наши планы, и там для воли Божьей место у каждого по-разному. В каком состоянии сегодня твое сердце? Давайте будем помнить, друзья, что послушание Богу зависит от преданности сердца. Это снова важное. Важный принцип. Послушание Богу зависит от преданности сердца. Которое нас снова возвращает. Мы как будто отвечаем Богу взаимностью, взаимностью на Его любовь. Вот почему, друзья, любовь, она не может быть разделенной между Богом и еще чем-то, кем-то. Первая заповедь, Христос сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Но это не все. «Всею душою твоею». Но мысли не могут гулять. «И всем разумом твоим люби Его больше всех на свете». Итак, друзья, 3 ошибки Соломона у вас на экране. Пусть это поможет каждому из нас сейчас совершить молитву искренно. Очень важно искренно. И сказать: «Господь, помоги, чтобы мое начало, чтобы завершил я хорошо. Просто держи меня. Когда я съезжаю, я даю тебе право, Господь, направляй, возвращай». Дальше. Давайте будем помнить, что послушание лучше жертвы. Сколько мы не пытались себя отмазать, что я в церкви там такое, я столько всего делаю. Нет послушания Его Слову выше жертвы. И третье. Частичная преданность опасна. Частичная преданность Богу. Христианин, но не полностью, ведет к падению. Пусть эти уроки, они отрезвляют нас. Я приглашаю всех вас к молитве. Приглашаю всех вас, друзья, сейчас встать на ноги и сказать: «Дух Святой, сканируй меня. Дух Святой, вскрывай мне эти зоны мертвые. Возвращай меня. Я сегодня, возможно, признаю, что я не полностью преданный, не на 100%, что ты не являешься смыслом главным моей жизни. Я прошу, Господь, помоги мне во имя Иисуса Христа. Аминь».
2: Библия говорит.
3: Дорогие, мир вам! Мы очень рады снова быть с вами. И если вдруг случилось такое, что вы впервые, и у вас есть вопрос, который вы хотели бы задать, это очень легко сделать. Под каждым видео у нас есть ссылочка. Нужно нажать, написать ваше послание, и мы его получим. А сейчас вопрос. Алексей Алексеевич, интересный вопрос. Задает его Андрей из Беларуси. Часто из-за кафедры слышу такое выражение: когда мы предстанем перед Богом, то будем отвечать за то или за другое. Я понимаю, что написано: все дадут отчет. Но я ведь верующий человек, я спасенный, я оправданный Христом. А верующий на суд не приходит. Каким образом я, как верующий человек, буду отвечать за свои поступки в вечности перед Богом?
4: Очень хороший вопрос, действительно.